0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.

0: Где пробки?
1: 7 часов 16 минут. Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дорога почти свободна. Небольшие затруднения на Сибирском тракте от Базового до Лестеха. Также на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. И на Большакова от Цурикова до улицы Московская.
2: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +8 градусов, время для поздравления именинников. Маргарита, рассказывай, кто сегодня из звезд отмечает свой самый главный праздник.
3: Сегодня поздравляем Киану Ривза, классного актера и очень скромного при этом. Назову его проект. Это «Сладкий ноябрь», «Матрица», «Джон Уик» и многие другие.
2: Ну, «Матрица», конечно, хорошая.
4: Это там, да.
3: Актер профессионально увлечен мотоциклами и даже стал соучредителем компании, которая выпускает эксклюзивные кастомные байки. Ради возможности поработать на одной съемочной площадке с Аль Пачино в «Адвокате дьявола», он добровольно соглашался на значительное сокращение своих стандартных гонораров.
2: Ничего себе.
3: Известен вообще своим скромным образом жизни, регулярно передвигается на общественном транспорте, на метро, например, годами носит одну и ту же потертую куртку и ботинки. Кстати, есть знаменитый мем, который называется «Грустный Киану», где он ест сэндвич просто на лавочке в парке. Он идеально отражает этот мем, его привычку жить без пафоса.
4: Да, не выделывается. Молодец.
2: Люблю таких людей.
3: Еще одна классная именинница у нас сегодня есть. Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек. Еще она продюсер и режиссер. Назову ее проект. Это, конечно, «От заката до рассвета», «Дом Гуччи» и многие другие. Чтобы воплотить на экране образ всемирно известной художницы Фриды Кало, Сальма позволила гримерам экспериментировать над своей восхитительной внешностью, а также сбросила несколько килограммов. При этом она не любит смотреть фильмы, в которых снималась, и половину из тех, что выходили на экраны, сама актриса видела лишь отрывочками.
4: Ой, зря не любит, она такая классная там.
3: Да.
4: Везде.
3: Сальма настоящая собачница, у нее очень много песиков, и они истинные ценители моды, они вот часто помогают ей определиться с выбором платья. Например, она им показывает, выходит в разных нарядах, и хорошие наряды, они на хорошие наряды они реагируют громким лаем.
2: А, ну то есть сегодня собаки сказали, надевай.
3: И она такая на Оскар пошла, на красную дорожку.
2: Ну, хороший, кстати, лайфхак, когда не знаешь, что тебе надеть, да?
3: Лайфхак.
2: Лайфхак.
3: Слово лай.
2: Здорово. Поздравляем всех именинников из Екатеринбурга. Всех-всех-всех, кто сегодня отмечает свой главный праздник. Вообще сегодня, конечно, хорошо отмечать день рождения. Вчера был праздник, 1 сентября, день осени. Сегодня праздник, поэтому такая неделя какая-то праздничная, да, получается? Это 1 сентябрьская. Это здорово. Поэтому пускай сегодня будет все-все-все, что вы себе пожелаете. Летим дальше. В утренней гимнастике уже через 10 минут яркие заголовки.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Газета об искусстве The Art Newspaper Russia опубликовала список топ-50 российских художников, которые влияют на современное искусство.
0: Так.
1: В центре внимания оказались художники от 18 до 35 лет, ярко проявившие себя в искусстве. В рейтинг вошли две художницы из Екатеринбурга. На 12-м месте оказалась художница под псевдонимом Матиуш Первый.
0: Матиуш?
1: Да, псевдоним Матиуш. Это отсылка к сказке «Король Матиуш Первый».
2: Да-да-да.
1: Художница в своей работе использует разные инструменты и материалы. Например, 3D-моделирование, кисти, гуашь, акварель, игровой движок и программу Paint. Ее интересуют не столько сами технологии, сколько то, как они меняют наше видение мира. На 21-м месте разместилась Анна Комарова. Она создает инсталляции, которые преобразуют сознание зрителя в настоящие декорации спектакля. Что это за декорации? Летящие кверху брюхом ржавые птицы, левитирующие белые корневища, шелест металла. Все это образы Анны Комаровой. Вот такие необычные девчонки.
0: Все, что ты перечислила, это же можно сделать смешно, это же можно сделать как-то страшно, а можно сделать талантливо. Вот я удивляюсь, когда люди могут в чем-то таком совсем не, ну, вроде неподходящем для этого найти какую-то красоту, сделать это так, что это вау, шедевр.
1: Да, но это же очень престижная награда. Престижно, что их так отметили.
0: Так вот об этом и речь. Талант, талантище.
1: Всего 50 человек во всей России, и там две наших девчонки.
2: Не, гордимся. Главное, что уникально это все. То есть своя фишечка есть.
0: Прекрасно. Ну что, радуемся, гордимся, зная наших. Это яркие заголовки на Jam.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 7:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». За окном солнечно, плюс 9 градусов уже наш термометр показывает. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус. В Ревде и в Реже сейчас плюс 4 градуса. В Краснодаринске чуть прохладней, плюс 3.
3: Реклама.
4: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
3: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Ну что, пробежимся по гороскопу. Итак, сегодня 2 сентября, среда.
1: Овен, идей будет много, но воплотить в жизнь получится далеко не каждому.
2: Телец, у тебя появится шанс проявить лидерские качества.
1: Близнецы, позволь мыслям немного передохнуть.
0: Рак, держись подальше от слухов и закулисных игр.
1: Лев, самое время заняться тем, что давно откладывал.
2: Дева, день потребует внутренней собранности.
1: Весы, до заветной цели осталось совсем немного, результат уже близко.
0: Скорпион, сомневайся и проверяй детали, не все так очевидно, как кажется.
1: Стрелец, прислушайся к совету близкого человека.
2: Козерог, сохраняй выдержку и терпение.
1: Водолей, отличный момент для новых знакомств и расширения круга общения.
0: Рыбы, неожиданный комплимент поднимет настроение.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
6: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Где пробки?
10: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы: вторая Новосибирская от Мельцев до Палисадной, также Титова от Братской до Рижского переулка, Большакова от Цурикова до Московской. Самое большое затруднение на Верхотурском проезде — проспект Космонавтов от ЕКАТ до ЖД Эстакады. Длина пробки 1.5 километра, время проезда 15 минут.
8: 102.5. Джем ФМ.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Все ближе и ближе время ваших подарков в утренней джимнастике. Первый призы разыграем в игре «Три в ряд», которая начнется уже совсем-совсем скоро, но прямо сейчас мы начинаем приглашать всех, кто желает получить приз. Разыгрываем сегодня пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+.
1: Чтобы отправиться на вечеринку, нужно принять участие в игрушке. Для этого отправляй прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. Мы с тобой свяжемся, и все ты с нами в игре «Три в ряд» прямо на Jam FM.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». Отсутствие горячей воды в ряде микрорайонов Екатеринбурга связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники. Об этом сообщили агентство «Новый день» в компании «Т-Плюс». Там пояснили, что до 8 вечера среды, 2 сентября, горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета из-за того, что она была переведена с обратного на подающий водопровод. Но эта вода безопасна, соответствует всем требованиям Санпин, отметили в компании, пишет «Новый день». В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастор». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастора» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоград».

0: Шартаж. Именно этот маршрут стал первым, на который направили кастеры. В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шартаж. Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской парковке. Новую меру соцподдержки бойцов предоставит мэрия. Поддержка предоставляется на основании заявления самого участника либо члена его семьи. МБУ, городская служба автопарковок, предоставит желающим участникам СВО по одному парковочному месту на подземной двухуровневой автостоянке по адресу улицы Пирогова, строение 3/2. Максимально допустимая высота автомобиля 2 м 20 см, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, химическая завивка. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев аниме, рассказала порталу 360 глава одной из студий красоты Маруся Морозова. Также, по ее словам, актуальны текстурные, лохматые, рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев рассказал, что молодежь часто просит сделать стрижку малик, когда волосы на затылке более длинные, а на висках и по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет Лента.ру. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 8 градусов, солнечно. На синоптике нам пообещали на второй день осени переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет теплый, юго-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 21 градуса.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
3: Jam.fm.

0: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Начинается игра 3 в ряд прямо сейчас на Jam.fm. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку. Вечно молодой, категория 18+. За приз поборется сегодня Ира, она из Екатеринбурга. Работает в городе Заречный, куда сейчас едет, на фурманском карьере. Ира, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: То есть ты каждое утро из Екатеринбурга в Заречный?
1: Нет, я живу здесь, раньше жила в Екатеринбурге.
0: А, сейчас в Заречном живешь и в Заречном работаешь. Это хорошо.
2: Удобно.
0: Расскажи, чем знаменит фурманский карьер?
1: Ну, только он курманский.
0: Как? А тут курманский?
1: Каменно-щебеночный карьер.
0: Ага, то есть там есть камень, там есть щебень.
3: Курманка там где-то
1: населённый пункт. Есть шикарная степь,
0: Ага. Ясно. То есть у вас, если что, можно на дачу себе щебеночки, либо...
2: Захватить.
0: Ну, почему нет?
3: Попросить.
1: Да, надо.
0: Приобрести. А у тебя частный дом или квартира, Ира?
1: У меня квартира.
0: Я думал, у тебя частный дом, и вокруг все, знаешь, дорожки такие щебни.
2: И ни одной ямы.
0: Все засыпано. Аккуратненько.
1: Можно иметь сапог? Нет у меня щебня дома.
0: Ну, с другой стороны, другим, наверное, делаешь хорошо. Ведь много... Вообще, пользуется популярностью? Спрос есть на вашу продукцию?
1: Очень-очень.
0: Отгружаем, только успеваем бумажки подписывать, да?
1: О, все верно.
0: Ну что, узнали вот про еще одну достопримечательность. Если кому-то нужен щебень, то теперь мы знаем, куда обращаться и к кому.
3: Да.
0: Ира, если тебе нужен приз, то ты тоже знаешь, куда и к кому обращаться. На Jam.fm игра... Три в ряд. Что нужно сделать, чтобы получить приз, тебе прямо сейчас расскажет наша очаровательная Маргарита.
2: Ира, Ярик прямо сейчас для тебя поставит три отрывочка из разных песен. Тебе нужно будет отгадать всех трех исполнителей этих песен. Отгадаешь, заберешь приз, но если вдруг немножко растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере Макс.
0: Ну что, готово?
1: Да, готово.
0: Слушай внимательно, после того, как все прослушаешь, все три композиции, твои варианты ответов. Поехали.

0: Ну вот, собственно, и все. Проиграли три песенки наши.
1: Так, ну что, есть варианты какие-то?
2: Да, первая это была Айова.
1: Так, вторая.
2: Второе, наверное, Леонтьев.
1: Нет.
2: А третья Элджей.
1: Ну, ЛДЖ с Федуком они там вместе и пели.
3: Да, абсолютно.
1: Да, да, да. Да, давай со вторым разберемся. Да. Не Леонтьев, но из той же эпохи временной.
0: Из той же, из того же поколения.
1: Он чаще с гитарой выходил.
0: Да, один.
1: Угу. Да, песенки такие у него тоже были.
0: Романтические.
1: Ну да, про любовь.
0: В основном.
3: Давай, давай, давай.
2: Ну, не Розенбаум же это.
1: Нет, не Розенбаум. Ну, все там же, все тут же.
3: Давай третью попыточку.
1: Такой более попсовый вариант. Розенбаум больше такой...
3: андеграундный.
1: Ну, не бардовский. Бард, наверное, да. Ну что, есть второй вариант? Так хорошо шла, только на втором запнулась. Светленький такой, светловолосый. Исполнитель.
2: Леонтьев. Нет, не туда ушла.
1: Не туда. Ну, не расстраивайся, Ир, сейчас ты скоро все узнаешь, потому что сейчас мы обращаемся к тем, кто узнал и догадался, всех, кто трех исполнителей знает. Берем в руки смартфон, отправляем в мессенджер Макс на плюс 7932-020-102.5 всех трех исполнителей. Если твой ответ будет правильным, и ты пришлешь его первым, то заберешь приз на Jam FM. Ждем.

0: Итак, загадали мы сегодня Айову, Малежика и Федукас ЛДЖМ. Это была третья музыкальная композиция. Вот такие сегодня были у нас исполнители загаданные. Первый правильный вариант пришел от Лизаветы. Последние цифры номера телефона 8348. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х и нулевых за одну ночь. А встречаемся уже совсем скоро, 5 сентября, в концерт-холле «Свобода», категория 18+.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной. 18+.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ. Где пробки?
3: 8:18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бородина до Волгоградской, также Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, до Генина, много машин на Донбасской, Библии от Никольского переулка до Таватуйской, на Титова от Братской до Рижского переулка и на Верхотурском проезде проспект Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады.

0: скарки.
1: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Всем доброе утро, всех с осенью, второй осенний день. Золотая осень, бабье лето, ждем красивых желтых листиков и фотографии. Скоро они появятся, на самом деле, во всех лентах.
2: Ну, конечно.
1: Ну, а пока хочется рассказать о том, что было все-таки летом, поспоминать. Беларусь у меня, наверное, одно из самых ярких впечатлений, куда мы ездили, куда мы хотели, и приятно, чтобы все-таки мы там оказались. Но история, которую я до сих пор вспоминаю, рассказывают, когда мы зашли в фирменную драничную, так и называется, драничная номер один. Драничная номер один. Да.
2: Супер.
1: Драники делают. Ну, в общем, естественно, заказали драников. Ну, и думаю, что ничего, закажем. Супруга делала заказ и приносит нам, значит, сало такое. А рядом стоит соусница, а в ней сметана. Я так думаю, оригинальное, как сало со сметаной.
2: Интересно.
1: Ну, в общем, я попробовал сначала не очень, потом думаю, возможно, что-то в этом есть. Там черного хлеба, лучка, чуть-чуть горчички, сольчики, ну, там, с перчиков посолил, поперчил. Вроде бы как-то даже и необычно. Доели мы, значит, всю эту историю. А вот, и сидим дальше. Подходит администратор. Все вам понравилось? Все вкусно было? Да, все очень вкусно. Только такое блюдо у вас, конечно, необычное. Сало со сметаной.
2: Сало со сметаной.
1: Она говорит, в смысле сало со сметаной? Мы говорим, ну, вот вы нам принесли, мы заказывали. Она такая, да. Вообще-то, говорит, у нас
2: у нас такого блюда нет.
1: Сало с горчицей. Мы такие, да, но нам принесли со сметаной. А кто вам принес? Вот тот молодой человек. Там официанты бегают, кудрявый такой электроник. Сейчас модно у них это химическая прическа лама. И вот они носятся все. И ну, сейчас же это модно.
3: Да, да, сейчас вообще тренд.
1: Видели это в 1 сентября?
2: Видел, да, я из лагеря приехал.
1: Не об этом речь, не о кудряшах сейчас. В общем, кудряш приходит, улыбается, она говорит, а ты заказ? Да. Пойдем поговорим. И все, в общем, нам сделали комплимент, принесли, говорит, давайте мы сделаем комплиментик от заведения, нас там угостили вкусняшками. Но, оказывается, была все-таки в заказе сало с горчицей. Кто, то ли повар перепутал, то ли, ну, вряд ли официант, потому что, скорее всего, берут, уже и несут там, и, как правило, выставляют, как вот на раздачу, они только забирают и относят заказы. И, скорее всего, это повар перепутал. Ну, знаете, могу сказать, что сало со сметаной
2: зашло.
1: В Беларуси залетело
2: нормально.
1: Ну, посмеялись, конечно, на ситуации. Ну, мы поняли, что Рита вчера тоже рассказала интересную историю, я думаю, сейчас мы ее услышим, и мы решили поговорить о том, что, в принципе, частенько вам бывает приносят не то, что вы заказываете, по разным причинам. Возможно, как у нас что-то повар перепутал, а, возможно, причина будет, как и вот сейчас Маргарита нам расскажет, что у вас там было.
3: История моих друзей, значит, они сидели в таком грузино-армянском ресторанчике, и у них уже вечер подходил к концу, и они решили просто вот
1: уже
3: перед
1: сытые,
3: уходом,
1: да?
3: Сытые, заказать лепешку. Она называется, если не ошибаюсь, ламаджо. И мой, значит, знакомый, мой друг близкий, он такой говорит, а можно нам вот это вот лахмаджо, или он как-то странно, в общем, ее назвал. Оказалось, что действительно есть такое блюдо с тем названием, которое он выговорил. А он как бы немножко прикололся, скажем так. И ему приносят не вот эту лепешку на всех, маленькую, тоненькую, а вот это блюдо, это какой-то кебаб огромный, здоровенный. Вынесли его два официанта на большой доске.
1: Огромный, я бы сказал.
3: Потому что не смогли нести просто. И это блюдо оказалось очень дорогим. Пришлось делить все. Никто не смог его поесть. Все забрали с собой в контейнерах. Вот так вот волшебное вот это наречие ему вот этим обернулось.
1: Ламанджо,
3: да,
1: лахманджо.
3: Но там как-то лахмаджо, вот что-то такое, как-то он сказал, оказалось,
1: оно
3: просто
1: есть.
3: Такое, официант записал, есть такое блюдо, принес вот этот вот здоровеннейший кебаб.
2: Еще долго готовили.
1: Наверное. Ой, слушай, ну это круто, конечно, когда ты уже сытый, и, в общем-то, уже практически за все заплачено, тебе бац, выносит снова огромное блюдо. В общем, вот такая у нас сегодня тема, вспоминая про себя, это, возможно, не только с едой связано, бывает с доставкой очень часто, когда заказываешь одно, я недавно заказал себе стойки для палатки, пришли стойки, по документам стойки, я пришел получать, выносит маленький конвертик, я думаю, ну точно не стойки, открываю, а там, знаете, такая очки протирать, вот эта тряпочка.
3: О,
1: все.
3: Салфетка?
1: Все? Да, салфетка.
3: Из микрофибры?
1: Да.
3: Ой.
1: Отказ. Ну, даже вообще не то. То есть я понимаю, когда там примерно одинаково хотя бы по весу, по размеру, по упаковке, а вот тут бац, такая история.
3: Подстава.
1: Да, ну, в общем, от тебя мы сегодня также ждем сообщений и истории в нашу тему. Что тебе приносили, привозили вместо того, что ты заказывал? Ошиблись? И по какой причине? Как ты выкручивался, забрал себе, либо вернул все это? Пиши нам. Плюс 7932020125 наш мессенджер Макс. По-прежнему там находится наш канал, на котором мы тебя призываем подписываться, получать все уведомления и новости. Ну и, конечно, в группу ВКонтакте также принимаем твои сообщения и истории. Пиши, за одно из сообщений по традиции вручим крутой приз. Это пара билетов на спектакль «Утиная охота», категория 18+. Touch. You. Right now.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Jam FM время ярких заголовков. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Ну, рассказывайте, как вы миритесь со своими вторыми половинками, если вдруг произошла какая-нибудь ссора или разногласие?
0: Но один из лайфхаков — это все-таки еда, когда ты берешь и что-нибудь своими руками готовишь. Ну, супруга любит, когда я готовлю, я не так часто это делаю, но у меня есть несколько фирменных блюд, с помощью которых можно на примирительную выйти линию. Вот один из моих вариантов. А еще один из вариантов — это когда мы расходимся, ну, то есть в прямом смысле я там уезжаю куда-нибудь, проходит какое-то время, начинаешь скучать, и уже приезжаешь. Ярик, у тебя есть какие-то лайфхаки, как вы миритесь с супругой?
2: Как бы особо не ссоримся.
1: А, интересно. Ну,
0: хороший лайфхак.
1: Отлично, я считаю. Джим Кёртис, это бойфренд Дженнифер Энистон, впервые дал комментарий о личной жизни с актрисой и рассказал, как им удается сохранять гармоничные отношения даже после возникающих разногласий.
0: Ну-ка.
1: Оказывается, что во время ссор пара прибегает к древней гавайской технике очищения. Сейчас попробую выговорить. Хопанапона.
0: Хопанапона.
1: Что в переводе означает «исправить ситуацию». Хопанапона.
0: Нормально.
1: Джим даже процитировал слова, которые они произносят в такие моменты. То есть определенная мантра, что ли, не знаю, как это назвать. «Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Спасибо. Я люблю тебя». Может быть, надо быстро произнести или произнести вместо этого «хопанапона». Ой, ты записал себе, да?
0: Да, конечно.
1: Так, запиши.
0: Вдруг он пригодится.
1: Конечно. Он отметил, что на разных этапах отношений они используют разные инструменты, однако именно эта практика помогает им быстрее прийти к взаимопониманию и отпустить обиды.
0: Мне кажется, даже просто скажешь: «Да я тебя больше не люблю! Хопана хона!»
1: Да нет! Хопанапона!
0: Хопанапона! И потом можно уточнить, я правильно сказал? Да. Если она скажет: «Нет, ты сделал две ошибки». Ну и потом
1: все,
0: уже
1: значит,
0: перейти
1: все пошло
0: на,
1: в ту сторону.
0: На примирение.
1: Да.
0: Ну вот такая палочка-выручалочка. Практика,
1: да.
0: Хопанапона.
1: Неплохо.
0: Я себе записал.
2: Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «Медицинский центр Шанс». За окном сейчас плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 6 градусов. В Асбесте плюс 7, в Туринске плюс 8.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро! Сегодня среда, на календаре 2 сентября. Осень продолжается, ну и мы продолжаем нашу осеннюю тему в утренней гимнастике. Сегодня мы спрашиваем тебя, что тебе приносили вместо того, что ты заказывал. Привозили, доставляли курьеры, доставка в ресторане, например, в кафе, где вы там находились, ну, в любом другом месте. Попросили одно, принесли другое. У тебя, Эрик, что-то было такого?
1: Да, однажды решил заказать себе штатив для камеры. Да, долго выбирал, нашел такой самый подходящий, самый хороший. Думаю, ну все, сейчас мне перед штатив, я стану самым крутым видеооператором вообще в городе, наверное. Приходит штатив, хороший такой, все, распаковываю, но он высотой сантиметров 30, такой маленький. Мини.
0: Пробник?
1: Пробник штатива пришел ко мне.
0: А, кстати, бывают такие штуки. Ну, посмотрел на цену, цена-то соответствует, да?
1: Ну, как бы да, оно этого и стоило, собственно.
0: А в итоге-то что, ты взял этот штатив?
1: Нет, я его не взял, его сказал, ну, отказ, видимо.
0: Это совсем маленький для моих увлечений.
1: Вот.
0: Бывает, обращаем внимание на размеры, когда что-нибудь заказываем. Так, почитаем, что пришло еще.
2: Антонина пишет, заказала ведро с шваброй, отправила получать сына. Приходит домой с большой коробкой. Тяжелая, сильно удивилась. Раскрыли, а там пуфик. Бедный ребенок тащил прилично так его до дома. На вопрос не возникло сомнения, что ведро не может так весить. Ага. Сказал, что думал, какое-то суперкрутое ведро, наверное. Возвращать потащили уже вдвоем.
0: Ну, это, кстати, классика жанра, когда один заказывает, а другой получает.
2: Да.
0: И действительно, ты можешь просто не знать, что она заказывала там, а пришло не то. Ну, ты пришло, взял, принес. Это что такое? Ну, то, что мне дали. А оно же запечатанное. Похоже, сообщение от Аллы пришло. Заказывала теща на юбилей ортопедическую подушку с эффектом памяти. Курьер принес фирменный плоский пакет. Теща открыла, достала. А это сложенный коврик для йоги. Тонкий, резиновый, пахнет Китаем. Она посмотрела на него, на меня вздохнула и сказала, ну ладно, память тоже тренировать надо.
1: Ну, йогой еще, наверное, пришлось позаниматься тоже.
0: Ну, а куда деваться теперь? Хотя всегда можно отказаться, да, от этого. Что тебе приносили, привозили, вместо того, что ты заказывал, ждал одно, пришло другое, по какой-нибудь причине, не заслышали, недопоняли или просто перепутали, пиши нам, плюс 7932020125, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал JamFM, ну, либо по традиции в группу ВК, там все сообщения прямо на стене под нашим постом, все читаем, за одно из сообщений у нас уже готов отличный приз, пара билетов на спектакль. Всем доброе утро!

0: где пробки?
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Березовский тракт от Барьерной до ЕКАДа, также Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской. Много машин на Большакова от Цурикова до Московской и на Московской от Объездной до улицы Щерса.
2: 102.5 Джем FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Совсем скоро начнется игра «Мальчики и девочки». Прямо сейчас мы приглашаем всех желающих, всех, кто хочет поиграть с нами, пообщаться. Ну и, конечно же, получить приз на Jam FM в легендарном противостоянии.
1: Для того, чтобы принять участие в нашей игрушке «Мальчики и девочки», прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы приглашаем и мальчиков, и девочек. И все.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ, ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джим ФМ.
2: Доброе утро. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТУР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». Отсутствие горячей воды в ряде микрорайонов Екатеринбурга связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники. Об этом сообщили агентство «Новый день» в компании «Т-Плюс». Там поясняли, что до 8 вечера среды, 2 сентября, горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета из-за того, что она была переведена с обратного на подающий водопровод. Но эта вода безопасна, соответствует всем требованиям Санпин, отметили в компании, пишет «Новый день». В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастер». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастера» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шарташ». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Кастеры». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шарташ. Участники СВО из Екатеринбурга смогут хранить автомобили бесплатно на городской парковке. Новую меру соцподдержки бойцов предоставит мэрия. Поддержка предоставляется на основании заявления самого участника либо члена его семьи. МБУ, городская служба автопарковок, предоставит желающим участникам СВО по одному парковочному месту на подземной двухуровневой автостоянке по адресу улицы Пирогова, строение 3/2. Максимально допустимая высота автомобиля 2 метра 20 сантиметров, пишет «Комсомольская правда». Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, химическая завивка. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев аниме, рассказала порталу 360 глава

0: одной из студий красоты Маруся Морозова. Также, по ее словам, актуальны текстурные, лохматые, рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев рассказал, что молодежь часто просит сделать стрижку малик, когда волосы на затылке более длинные, а на висках и по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города ровно 10 градусов со знаком плюс. Солнце светит. Синоптики нам пообещали на второй осенний день переменную облачность и преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
2: Jam.fm.

0: 9:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Всем доброе утро, Екатеринбург. Осень золотая, кругом красота. Тепло нам обещают, но мы ничего не обещаем. Мы делаем прямо сейчас, играем в мальчики и девочки. Легендарное противостояние, в которое кто-то получит сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Категория 16+. Знакомимся, кто же сегодня эти счастливчики. За мальчиков играет Александр, он из Екатеринбурга. Работает водителем, но сейчас в отпуске находится с сортировки. Александр с моего родного района. Саша, доброе утро, сосед.
1: Доброе утро.
0: Возможно, мы с тобой каждое утро едем в одной, стоим в одной пробке. Такое же может быть. Саша, а у тебя долго еще отпуск будет продолжаться?
1: Еще неделя.
0: Слушай, ну ты прям как знал, да? Сейчас водителям, мне кажется, тяжеловато перемещаться, но у тебя как раз из отпуска выйдешь, все будет прекрасно. Слушай, было когда-нибудь такое, что ты заказываешь одно, а приносят что-нибудь другое или привозят другое?
1: Да.
0: Расскажи, что у тебя было такое?
1: Я еще заказывал магнитолу.
0: Что заказывал?
1: Магнитолу машину заказывал.
0: Магнитолу машину? Ага.
1: А пришли динамики.
0: Эх, ну совсем не то, что нужно, да?
2: Ну близко, но не то, да.
0: Да, ну по крайней мере тематика-то. Что, вернул обратно?
1: Ну да.
0: Пришлось вернуть? Ясно, бывает такое. Ну что, познакомимся теперь с Инной. Она у нас заиграет за команду девочек из Екатеринбурга. Работает на складе, уже вовсю трудится. Инна, привет.
3: Доброе утро.
0: Ну у тебя был когда-нибудь, что заказываешь одно, приносит или привозит что-нибудь другое?
3: Мне в этом плане повезло пока. На данный момент такого не случалось.
0: Четко формулируешь задание. А знаешь почему? Потому что ты работаешь кладовщиком, и там все четенькое. Попробуй-ка там не то что-нибудь запиши, и все.
3: Да,
0: а потом
3: да.
0: Скажут, а у вас написано, знаете ли, размер не тот, вот, пожалуйста. Поэтому у тебя все
3: и
0: правильно.
3: Простите.
0: Видишь, какие плюсы серьезно. В своей профессии. Я теперь понял. Надо быть очень-очень внимательным, таким как... Инна. Не знаю, поможет ли на тебе сегодня в нашей игре это свойство, это качество или нет, но в любом случае всем, ребят, желаем удачи. Слушаем правила и начинаем.
4: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет всего 3. Вопросы зададим по очереди. Палыч приготовил свои вопросики для девочек, я для мальчиков. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Начинаем! Александр, первый вопрос для тебя.
4: Скардалия – это греческий соус из картофеля или из томатов?
1: Из томатов.
4: Нет, из картошки.
0: Инна, вопрос для тебя. В Екатеринбурге можно увидеть огромное количество люков канализационных, которые печатали и еще чеканили в царское время Екатеринбургский монетный двор и делал. Какой номинал у этих люков? 1 копейка или 5 копеек? В виде монет они сделаны такие, монеты большие.
3: 1 копейка.
0: На самом деле это 5 копеек. Да, 5-копеечные монеты, вот такие сейчас большие, можно в Екатеринбурге найти. 90 таких люков в Екатеринбурге.
4: Ничего себе.
0: Да, можно встретить их. Александр, вопрос для тебя номер 2.
4: Антисерн – это средство для макияжа или для маникюра?
1: Для макияжа.
4: Абсолютно верно, молодец.
0: Инна, вопрос для тебя. Что означает марка кирпича М150? Это значит, что кирпич выдерживает нагрузку 150 килограммов на один кирпич, или что кирпич выдерживает нагрузку 150 килограммов на квадратный сантиметр?
3: Нагрузку.
0: На квадратный сантиметр или на кирпич?
3: Да, на квадратный сантиметр.
0: Да, действительно, абсолютно верно. Выдерживает нагрузку на 1 квадратный сантиметр. Прочный кирпич.
4: Угу.
0: Сантиметр. Представляешь, там сантиметров 10, это уже 1,5 тонны.
4: Да,
0: красота.
4: Мощно.
0: Александр, вопрос для тебя номер 3.
4: Танец хастл – это парный танец или одиночный?
1: Одиночный.
4: Нет, парный. Парный социальный танец.
0: Инна, если сейчас дашь правильный ответ, становишься победителем игры. Если нет, то будет дополнительный общий вопрос. Скажи, пожалуйста, на поворотах колеса автомобиля вращаются с одинаковой скоростью или с разной?
3: Разный.
0: Да, действительно. Колеса по внешнему кругу делают больше оборотов, соответственно, быстрее вращаются. По меньшему, наоборот, меньше круг, поэтому вращается поменьше. Счет у нас 2-1 в пользу девочек сегодня. Но Александр не расстраивается. Александр в отпуске. И Александр снова нам пришлет новый смайл и поиграет снова. Да, Саш?
1: Хорошо, да, я не расстроен.
0: Отлично. Мы так как не расстроены, что ты не расстроен. Спасибо, что был с нами. Отличного тебе позитивного, легкого отпуска. Пускай неделя будет яркой. Оставайся на Jam FM. Ну, а Инну поздравляем с победой! Вот она, радость победителя, радость чемпиона. Инна, вручаем тебе сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобойню, спеть на Тут-Тут-Квиз или отправиться на тематическую игру «Квиз-машина» выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+.
3: О, спасибо большое.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения стоят улицы Челюскинцев от братьев Быковых до проспекта Космонавтов, также Вильгельмы до Генина от Сахарова до Объездной, объездная от 8 марта до Кольцовского тракта. Много машин на Большакова от 8 марта до Московской и на Березовском тракте от Трудовой до ЕКАДа.

0: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Все теплее и теплее становится за окном, и все больше и больше сообщений в нашу тему утра. Сегодня мы обсуждаем, что тебе приносили вместо того, что ты заказывал, ошиблись по какой-то причине, возможно, не расслышали, возможно, еще...
1: Не разобрались.
0: А возможно, знаешь, бывает же, например, ты заказал, ну не знаю, там салатик, да, а тебе принесли салат и какой-нибудь комплимент.
1: Да, ты такой, я это не заказывал.
0: Такой, не волнуйся, у нас сегодня акции, например, бац, тебе вручают.
1: Да, у меня как-то пирог большой принесли. Причем я заказала не так много, а пирог такой типа осетинского с сыром, огромный.
0: Вот видишь, а мы как-то тоже днюшку отмечали у меня в одной кафешке, уезжаем уже, и нам всем приносят коктейли. Мы говорим, а мы это не оплатили. Это комплимент от заведения. Всем по коктейльчику так было приятно. Да, это было здорово. Так, ну что, почитаем, что нам уже пришло в тему утра.
1: Ирина пишет, недавно заказала продукты. Ошибочно привезли чужой заказ. Вместо обычного продуктов были тесты на беременность. 6 штук. Представьте мое удивление. Написала в поддержку, но никто не забрал и не поменял заказ. На следующий день мой сын отвез пакет в магазин. Кто-то очень ждал этот заказ. Теперь всегда проверяю, пока курьер не ушел.
2: Интересно. Аж 6 штук.
0: А интересно, по тому адресу что привезли? Йогурт, растишка? Что?
1: Капусту, морковку, знаешь, 5 килограммов картошки.
0: Павел написал сообщение. Здравствуйте, мы как-то заказали с моей девушки чехол для укупки. Укулеле, а пришла гитара. Мы забрали. Теперь она умеет играть еще и на гитаре.
1: Слушай, ну это вообще выгодно.
0: Как вы научились играть на гитаре? Как-то перепутали заказы, и вместо чехла пришла гитара.
1: Пусть укулеле без чехла.
0: Пришлось играть.
2: Ну, тут гитара есть.
0: Ну, тот заказ, обычно как-то ошибается в меньшую сторону, да? Тот заказ, когда
2: в большую. Когда в большую, ну, вдвойне приятно.
0: Ну, я просто поражаюсь. А где-то, кто за это будет, как бы, ну, разницу выплачивать? Это тот, кто формирует заказ, кто доставлял?
2: Как-то там налажена система.
0: Ну, то есть, мне кажется, в таком случае надо сидеть и ждать, когда тебе придет. Ну что, продолжаем принимать от тебя сообщения в нашу тему утра. Сегодня мы спрашиваем тебя, что тебе приносили вместо того, что ты заказывал. Приносили, привозили, может быть, чуть больше, может, чуть меньше, в разную сторону бывает, может быть, не расслышали, ошиблись и так далее. Что это было и где это было, а главное как, плюс 7932020125, наш мессенджер Макс, здесь мы ждем твои сообщения и истории. Можешь писать в канал, он называется GMFM, также в Максе, ну, либо группа ВКонтакте, пиши прямо на стене. Все почитаем уже совсем скоро, за одно из сообщений выберем и вручим классный приз, пару билетов на спектакль «Утиная охота», категория 16+. Сегодня

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Всем доброе утро. Совсем скоро яркие заголовки в утренней гимнастике. Рита, что ты нам интересного нашла?
1: Назову новый термин у зумеров, в котором они описывают отношения.
2: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Зумеры продолжают пополнять словарь новыми терминами для описания современной действительности.
0: Только успеваешь выучить, а уже новость появляется.
1: Да, уже то старое не актуально. Угу. На этот раз в центре внимания оказалось понятие «разрыв в крутости». Это относится к отношениям. Так называют отношения, в которых один партнер заметно превосходит другого. Например, по уровню харизмы, стиля или социального статуса. Ну, такой дисбаланс, когда один человек выглядит ярче, чем его спутник.
0: То есть, почему разошлись? Разность в крутости?
1: Да, да, именно аргумент. Так. Все, выучил. Молодец. Зачет. Термин завирусился после того, как один из пользователей соцсетей пожаловался на нежелание состоять в отношениях с подобной разницей.
0: У нас вот раньше так. Была разность в скромности, а сейчас разность сейчас, в крутости.
1: Да, один круче другого. Ну, например, должность там слишком высокая или зарабатывает гораздо больше.
0: А если когда подружились, вы были, условно говоря, в одних плоскостях, в одной крутости, а потом второму там супруге дали, например, повышение или там назначили директором. Это по речи разводиться?
1: Зумеры, поясните.
11: Да. Это уже другой уровень.
1: Я к вам сейчас обращаюсь.
0: Ну, у них пока еще, видимо, нет настолько крутых этих зумеров. Хотя...
1: Хотя, ты знаешь, я бы здесь вот помолчала.
0: Поспорила, да?
1: Да.
0: 20-летних директоров
1: много
0: уже
1: разных,
0: развелось,
1: да,
0: огромное
1: у них
0: количество.
1: Вообще нет границ вот в возрасте. Они могут иметь классный статус и так далее. Финансовое положение высокое.
0: Ну, мир меняется. Возможно, скоро будем в анкете писать. Степень крутости 4.
1: Или 5.
0: Вас за границу не выпускаем.
11: 10 баллов.
0: Это яркие заголовки на Jam.fm. Ну, не знаю, насколько они крутые.
1: Крутые.

0: розничной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на GMFM.
2: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус. В Риже и в Ревде сейчас плюс 9, в Краснотуринске плюс 8 градусов.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток» верхней одежды на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток» верхней одежды. «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Ну что, пробежимся по гороскопу. Итак, сегодня 2 сентября, среда.
1: Овен, идей будет много, но воплотить в жизнь получится далеко не каждому.
2: Телец, у тебя появится шанс проявить лидерские качества.
1: Близнецы, позволь мыслям немного передохнуть.
0: Рак, держись подальше от слухов и закулисных игр.
1: Лев, самое время заняться тем, что давно откладывал.
2: Дева, день потребует внутренней собранности.
1: Весы, до заветной цели осталось совсем немного, результат уже близко.
0: Скорпион, сомневайся и проверяй детали, не все так очевидно, как кажется.
1: Стрелец, прислушайся к совету близкого человека.
2: Козерог, сохраняй выдержку и терпение.
1: Водолей, отличный момент для новых знакомств и расширения круга общения.
0: Рыбы, неожиданный комплимент поднимет настроение.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Восточная от Веретина до Малышева, также Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа даже до Эстакады. Березовский тракт от Барьерной до ЕКАДа. Много машин на Большакова, Степана Разина до Московской и на Вильгельма до Генина от Павла Шаманова до объездной дороги.
2: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро. Это утренняя джимнастика. Павел Павлович, Маргарита и Ярик. 2 сентября на календаре. Золотая осень, тепло. Ну и тема сегодня у нас яркая, теплая. Обсуждаем мы сегодня, что тебе принесли вместо того, что ты заказывала. И как показали ваши истории, вам, как правило, в плюс ошибаются. Обычно бывает в минус, а тут прям в плюс.
1: Есть чем похвастаться.
0: Давайте почитаем, что пришло.
2: Сережа написал: заказал рулон самоклеящейся пленки, долго искал нужный цвет и размер, выдали не один, а два рулона.
1: Хорошо.
2: Пересмотрел заказ, так и не увидел, что их два должно быть. Вот сейчас думаю, то ли я стал богаче на рулон, то ли все-таки я за два и заплатил.
0: Я сейчас тоже смотрел недавно доску разделочную, хочу металлические доски себе приобрести, и тоже смотрю, что по ценам просто смотришь, но бывает, что за ту же цену бывает три в наборе, а ты просто на это не замечаешь. Ну, то есть ты смотришь, о, заказал, а тебе реально может прийти три, поэтому на это тоже обращать внимание, сколько штук в заказе.
2: Может, на фотке даже один рулончик был, да, а там вот подписано мелким текстом.
0: Или бывает, что один в подарок берешь, один второй впредь. А частенько бывает наоборот, то есть написано, нарисовано три, заказываешь, там цена за одну. Но
2: да,
0: ты это, естественно,
2: кстати,
0: не прочитал или мелким шрифтом, и тебе приходит один. Настя пишет: доброе утро. Перед Новым годом заказывала сыну конструктор. Пришла на пункт выдачи, получила заказ. А мне вместо конструктора дают коробку с ботинками 42 размера.
2: Забавно.
0: Интересно, у сына 42
1: размер? Да, какой размер, да, действительно.
0: Пришлось купить другой конструктор, но уже в магазине. Ну, представляешь, сын расстроился. Еще перед Новым годом это вообще обидно.
1: Не, почему? Конструктор же купили.
2: Я думаю, там все было вовремя. Это мама расстроилась, что ей лишний какой-то... Нужно совершать лишние действия.
0: Ну, лишние, да. Но еще может и не быть, понимаешь?
2: Да, ну, нашлась, молодец.
0: Да-да-да. Ну что, продолжаем принимать тебя на сообщение истории. Что тебе приносили вместо того, что ты заказывал, ошиблись с заказом, что дали что-то больше, либо меньше, либо вообще все перепутали и все не то. Что это было? Как это было? Присылай нам сообщение в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM, либо пиши в группу GMFM в ВК. Все читаем уже совсем скоро. За одно из сообщений вручим крутой приз. А это пара билетов на спектакль «Утиная охота».

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
5: 235-0905.
4: Jam FM.

0: 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Ну что, время подвести итоги нашей темы и вручить кому-то пару билетов на спектакль «Утиная охота», категория 16+. Обсуждали мы сегодня с вами, что тебе приносили, привозили, доставляли вместо того, что ты заказывал. Ну, когда не совпадает, да, ожидание и реальность. Почитаем еще сообщение.
1: Катя пишет, была история, решили сделать в комнате ремонт и обновить мебель, и заказали кровать и отдельно матрас. Мало того, что я забыла об открытии ПВЗ в моем доме, где, собственно, и лежал товар, а пришла, как обычно, в соседний. Это полбеды, пришла в нужный пункт выдачи заказов. Девушка сканирует код, а вместо матраса 160 на 200 стоит кухня детская в коробке. Оформили возврат, и заказывать заново пришлось. В итоге история просто так не закончилась. Приходит заказ, я прошу мужа забрать заказ, чтобы уже курьера не ждать, хотя было с доставкой до квартиры. Угу. Муж заходит в ПВЗ, там курьер, который должен был нам привезти матрас, а курьер стоит и говорит, вес не соответствует, не понесу заказ. Муж в шоке, все высказал, забрал матрас и вечером спали, наконец-то, на своей новой кровати.
0: Вот так, непросто. Заказы вообще какие-то объемные вещи, сложновато.
2: Да.
0: Денис пишет. Здравствуйте, заказывал как-то телевизор Smart, 43 сантиметра диагональ и колонки 5.1, как для домашнего кинотеатра. Вместо этого приехал телевизор 77 сантиметров диагональ. Ну и обычные колонки 2.0. Телевизор не просили возвращать, естественно, я его оставил. Приятная покупка, заплатил меньше, получил больше. Колонки тоже оставил. Бывает такое.
2: Повезло.
0: Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Максима. С женой сделали заказ в фастфуде. Заказ был довольно большой. Ждали почти 2 часа. Звонил в техподдержку. Сказали, много заказов. В итоге привезли всего в 2 раза больше. Еле 2 дня. Ну, еще на Marketplace заказали джинсы. Шли из Китая почти месяц. В итоге пришло детское пластмассовое кольцо на пальчик.
2: Вау-вау-вау.
1: Забавно. Какой-нибудь голубенькое, представляешь?
2: Не, ну, вообще не рядом. Ну, просто,
1: с цветочком.
2: Ну,
0: да. А вот так и родилась песня про кольцо на пальчик Иванушки,
1: да,
0: который поет.
1: Да,
0: да, возможно, ты Иванушки
2: корни,
0: заказывал.
2: Корни поют.
0: Корни? Mm-hmm. Кольцо на пальчик. Mm-hmm. А, торни, корни. Mm-hmm. Максим, вручаем мы тебе за твою историю сегодня наш главный приз. Это пара билетов на спектакль «Утиная охота».
1: На правах рекламы.
0: Это многослойный спектакль о современном взгляде на кризис среднего возраста.
1: В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 13 сентября на сцене Дома офицеров.
1: Для зрителей старше 16 лет. Тёплый.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Всем доброе утро. Ну что, прямо сейчас яркие заголовки на Jam FM. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Рассказывайте, есть у вас какие-то регионы мечты в нашей стране, которые вы бы хотели посетить?
0: Владивосток у меня, наверное, в Мурманск хочется отправиться и посмотреть. Там говорят, у нас ребята ездили этим летом, китов видели.
1: Класс!
2: На Байкал хочу лично.
1: Вот, отлично. Выбраны лучшие направления для путешествий по нашей стране. В 2026 году внутренний туризм в России продолжает укреплять свои позиции, а предпочтения путешественников заметно изменились. Согласно новому рейтингу, список самых привлекательных регионов пополнился неожиданными лидерами. По данным опроса, первое место занял Татарстан. Регион стал лучшим среди 13 участников по уровню инфраструктуры, качеству сервиса, чистоте и доброжелательности местных жителей.
0: Еще вкусная еда.
1: Это точно, да. Хорошая поправочка. На второй строчке расположился Алтай. Байкал на третьем месте. Он получил высокие баллы за экологию и развитие инфраструктуры. В Дагестане и Нижегородской области путешественники отметили особенно гостеприимство, а Карелия стала лидером по экологическим показателям.
0: Ну что, я думаю, интересная информация для тех, кто сейчас уже начинает планировать отпуска. Вот мы, например, уже планируем на будущий год, куда отправиться, и вот интересное направление.
1: Да.
0: В Казань подтверждаю, потому что в Казани мы ездили, по-моему, вдоль и поперек всю эту Казань. Ну, именно не только Казань, там же Татарстан, это же чуть больше, чем Казань.
1: Да, там много всего там, очень интересного.
0: Да,
1: наверное,
0: много интересных мест таких, и вот на корабле можно по Волге проплыть, там как раз по Татарстану.
2: Свияжск, вот это
0: много
2: все,
0: всего интересного. Вот, ну какая там еда!
2: Обалденная.
0: Ой, просто... Вообще, все, что ты перечислил, действительно, это, условно говоря, мы сами свою страну начинаем открывать для себя.
1: Конечно.
0: Как ни странно,
1: да.
0: Мы знаем больше про заграницу, чем про нашу страну. У нас тут очень много интересных мест, поэтому выбирай и по вкусу. И теперь сейчас, благодаря тому, что сейчас там очень много туристов направляется в эти места, инфраструктура появляется там.
1: То есть сервис,
0: гостиницы,
1: да,
0: строят, дороги, да, транспортная доступность. Ну, в общем, правда, у нас ездили и на Байкал, и в Алтае очень много у нас было отдыхающих. Угу. И с детьми, и с семьями все очень... Еда тоже великолепная. В общем, выбирай. Планируем на будущий год. Ну, может быть, и на этот. Вдруг кто-то еще не успел сходить. Вот
1: да, ну, в сентябре еще такой месяц. Классный, мне кажется, для путешествия.
0: Это правда. Всем доброе утро. Яркие заголовки только что на Jam FM.
3: Реклама. Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 11 градусов, а в Асбесте плюс 10, в Туринске плюс 12.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: тебя есть утренняя джемнастика.
1: На 102.5 FM.
2: Пока-пока, котики, мои опормотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: 10:54 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Сегодня 2 сентября 2026 года, сентябрь, Екатеринбург, Джем-ФМ, утренняя джимнастика. Павел Павлович, Маргарита и Ярик рассказал все про нас, а теперь хочется узнать, какие-то праздники, может, сегодня существуют у нас.
1: Ну-ка, Рита, да, что у нас?
2: Вы любите кокос?
0: Ну, вот так. Я люблю в определенных конфетах, которые
1: я люблю вот в шоколадке, вот в знаменитой. Вот,
0: в там, чистом виде это невкусно.
1: Да.
2: Понятно, все. Но сегодня Всемирный день кокоса. Вот свою шоколадку, вот эту, конфеты те, которые, о которых вы сейчас
0: ты
2: подумали.
0: Ты пила кокосовый сок?
2: Можно. Да, ну мне нормально.
0: Ну там такое немножко на березовый похож.
2: Ну есть, он специфический, на любителя мне окей.
0: Водичка такая.
2: Ну водичка немножко, да. Сегодня еще день хризантемы. Вчера, наверное, многие ученики дарили учителям, но вот сегодня этот праздник красивый такой, осенний. А еще неофициальный легкий праздник для любителей романтики и путешествий – это день свободного ветра в крыльях.
0: Хорошо звучит, красиво.
2: Очень, да,
1: романтично.
2: Можно куда-нибудь
0: какой-то, да, а мне почему сразу представляется парусник такой на Визовском пруду, такой, и ветер такой.
1: Не, какой-нибудь лайнер такой большой.
0: Летающий.
2: Или воздушный шар.
0: Смотрели,
2: или змей.
0: Смотрели про прогноз погоды на ближайшее время.
2: Классно.
0: Все,
2: да,
0: выше и выше идет. Да, выходные нам обещают хорошие. Такой настоящий бай-билет уже начинается.
2: Мне нравится.
0: Да вообще всем нравится. Поэтому уже можно планировать, куда отправиться в выходные и чем заняться. Вот такое у нас ждет неплохая, по крайней мере, в плане погоды, неделька. Ну и с осадками тоже вроде как-то неплохо, да, все?
2: Угу.
0: И вчера, 1 сентября, без дождей, без осадков обычно же там что-то поливало.
2: Да, ну, не замочил никого.
0: В общем, все налаживается. Оставайся на Джем-ФМ, передавай привет и поздравления. Не изменились наши координаты. Плюс 7 932 020 102 5. Это мессенджер Макс. Скоро появится диджей Дэн, который с удовольствием все ваши приветы соберет и зачитает. Яна Ефимова будет делиться свежими историями каждый час, ну а в 17:00 наше вечернее шоу «Джем без правил». Всем желаем отличной среды.

А у нас с облаками все в порядке, ну, в том смысле, что их мало, солнце светит, отличная шикарная погодка, и не только сегодня, всю эту неделю до конца, ну и на следующий тоже неплохо, по крайней мере в начале, до плюс 24 градусов и небольшие осадки. Здорово, прекрасно, настоящее бабье лето. Планов тебе приятных, ну, по крайней мере, если сейчас занят работа, учеба и все остальное, на вечер. Ну и, естественно, хорошего настроения, которое я, как всегда, подпитываю с удовольствием. Хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Feist Family и Фарго. Свеженькая вещица от них. Затем девчонки фабричные. Ну а прямо сейчас Карли Рэй Джепсон на Джем FM. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

0: Рем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: у нас без него. И хорошо. Сергей Лазарев на Jam FM, и хорошо, что ты здесь. Оставайся, располагайся, для тебя только хорошая музыка. Ну и, конечно, свежая история приготовила Яна Ефимова. Буквально через минутку, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Биби, Рекса и Файндлис.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Софья Каштанова рассказала о своем разводе. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» откровенно рассказала о болезненном разрыве с бывшим мужем. В интервью она призналась, что после расставания долго испытывала чувство вины и анализировала происходящее. Каштанова прокомментировала: «Периодически на меня даже сейчас накатывает чувство вины, но реже. Дай бог, у нас всегда будут прекрасные отношения с бывшим мужем, а у него с детьми». Как пишет Супер, актриса не стала идеализировать прошлые отношения. Она призналась, что еще во время брака замечала у супруга множество тревожных сигналов, которые сегодня назвала бы красными флагами. Правда, тогда она предпочитала не придавать им значения. Отмечу, что Софья Каштанова была в браке с крупным бизнесменом. Пара заключила брак тайно, без пышного торжества. Все, что не делается, все к лучшему. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». С бортом солнечно и плюс 16. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.
1: Реклама.
8: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
9: Приходите, так и сделаем.
8: А куда?
9: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
8: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
9: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

Воспользовался служебным положением, что называется, британский певец Эд Ширан посвятил эту вещицу своей второй половинке жене Черри Сиборн. Но название персидское переводится как «Моя дорогая, моя любимая». Азизам на Джем FM, дорогие любимые, для вас только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Катлель, затем Матвей Мельников, ну а прямо по курсу Филатов и Кэрос на Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Новое ЧП в российской школе. В Башкирии ученик ножом ранил одноклассника во время урока. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Республики Урал Кильсенбаев. Инцидент произошел в одной из школ Кушнаренковского района во время конфликта одноклассников. Пострадавший школьник госпитализирован, угрозы жизни нет. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Напавший 14-летний мальчик доставлен в полицию. Он дает показания вместе с родителями. Напомню, 1 сентября семиклассница напала с ножом на учителя. Подожгла дверь кабинета в школе в Канске, в Красноярском крае. Девочку остановила мать одного из учеников. Пострадали минимум 7 человек. Учительница получила удар ножом в спину, напоминает «Вечерняя Москва». С вечера 1 сентября холодная вода в дома Екатеринбурга подается штатно, заявили сегодня в компании «ЕМУП Водоканал». Повреждения устранены, отмечает пресс-служба компании, пишет «Новый день». Между тем, на странице водоканала в соцсети ВКонтакте появляются гневные сообщения от горожан, у которых вода так и не появилась. Такие сообщения приходят из разных районов, в частности, из центра города, Свиза, Южного автовокзала, Эльмаша, Уралмаша. Накануне в некоторых районах Екатеринбурга пропала не только горячая вода, но и холодная. Вечером водоканал сообщал, что из-за технологического повреждения временно ограничены подачи холодной воды на Уралмаше, Эльмаше и сортировке. В Екатеринбурге реконструируют ряд остановок, чтобы пассажирам было удобнее садиться в новые трехсекционные трамваи «Кастор». Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Мэрия начала искать подрядчика. Длина трехсекционного «Кастора» более 25 метров, отмечает Ядин. Пока работы проведут только в Кировском районе, куда ходят трамваи номер 18 с сообщением «Волгоградская Шортаж». Именно этот маршрут стал первым, на который направили «Касторы». В списке на реконструкцию также указаны остановки улица Блюхера, улица Мира, Современник, Студенческая, Сахалинская и Шортаж. Зоопарк Екатеринбурга объявил сбор излишков урожая. Принимает у садоводов лишние огурцы, помидоры, морковь, яблоки, а также ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту. В зверинце просят приносить только свежие и созревшие продукты. Дары принимаются ежедневно на служебный проходной зоопарка со стороны улицы Луначарского с 8 утра и до 9 вечера. Полученные овощи и фрукты отправятся на кормокухню, затем их распределят по рационам для животных, пишет «Новый день». Голодный медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Хакасии. Об этом женщина рассказала своим друзьям, духовнику Игорю Мыльникову, а также тележурналисту Андрею Гришакову. Зверь резко сорвался и побежал в сторону отшельницы, но она, к счастью, не пострадала. Как сказал священник, испуга в голосе Агафьи не было, но за нее тревожно. Время голодное, какое-то нашествие медведей, цитирует священника «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 13.05 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 18 градусов. На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер при этом переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 11, завтра днем 16, 22 выше нуля.

0: Внезапная любовь вносит свои корректировки в планы, в жизнь. Пицца и Доус на Джем ФМ. Ну, если у тебя... Пусть, конечно, в первую очередь все идет по плану, а если что-то будет меняться, то только в лучшую сторону. И это вызывает только улыбочку. Главное, не меняй волну 102.5, оставайся. Располагайся, я в твоем распоряжении с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Йолк, затем М-Бэнд. Ну, а первой в списке Кайли Миноук на Джем ФМ.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
1: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: А они втроем. Семейный дуэт, 5 утра, Иван Дмитриенко со свеженькой вещицей на GMFM, а Яночка Ефимова одна со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды, ну а после Ava Max продолжит музыкальный нон-стоп на GMFM.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
6: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
7: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
6: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
5: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
6: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
8: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы GEM-FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: GEM-FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на GEM-FM.
13: Привет! Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Всемирно известный футболист объявил, что завершил свой путь в качестве игрока национальной сборной Аргентины. Спортсмен предупредил об этом свою команду еще после громкого чемпионата мира. А сейчас официально подтвердил новость и для поклонников. Месси опубликовал откровенное обращение. Он признался, цитирую, «Я любил, люблю и всегда буду любить сборную. Я опустошен, больше нет сил что-либо давать. Да и за спиной идут молодые игроки, которым здесь место. Спасибо за всю любовь за эти 20 лет. Я буду очень скучать по тому, как вы встречали меня. Теперь я стану одним из вас, поддерживая и болея за команду извне, и в радости, и в горе». Отмечу, что многие поклонники растрогались настолько, что сами чуть не утонули в слезах. Многие считают, что Месси – настоящая легенда и кумир для многих футболистов. Ну а я считаю, что он будет прекрасным тренером. Возможно, так и случится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на GEM-FM.
12: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток» за бортом плюс 18. На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16.22 выше нуля.
12: Реклама.
14: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
15: Приходите, так и сделаем.
14: А куда?
15: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
14: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
15: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: Матвей Мельников с августом на Jam FM, а я с напоминашкой о билетах на футболе. Всю эту неделю на Jam FM разыгрываю, ну и сегодняшний день, конечно, не исключение. Буду, если конкретно это делать в следующем часе, с 14 до 15 прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Max плюс 7 93 2 0 2 0 102 и 5. Ну и, конечно, матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений на правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье, 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Итак, слушай внимательно Jam FM, с 14 до 15 разыгрываю билеты на футбол.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил президент Путин накануне на пресс-подходе в Бишкеке. Он назвал атаки беспилотников главным вызовом, но подчеркнул, что страна с ними справляется и стала лучше защищать НПЗ. Это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой, отметил президент. Также он прокомментировал указ о мерах по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе от ударов БПЛА, которые дают право Кабмину вводить на таких объектах временное управление. Это не означает национализацию, отметил Путин, пишет «Коммерсант». Между тем, поставки бензина на АЗС Екатеринбурга осложняет реконструкция Шабровской нефтебазы. Бензин приходится возить с других баз, например, из Баженова, Белоярского района, из Челябинской области. Растет время доставки бензина, пишет агентство ЕАН, ссылаясь на источники. Шабровская нефтебаза в Екатеринбурге принадлежит компании «Газпромнефть». По словам знакомого ситуации собеседника агентства, еще в начале этого года она была закрыта на ремонт. Подвоз бензина на заправке Екатеринбурга из Баженова также осложнен из-за пробок на трассе Екатеринбург-Тюмень, где продолжаются масштабные дорожные работы, отмечает ЕАН. Жителям Свердловской области следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали больше 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году, ниже среднего многолетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 000 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборелиозом, более 47%, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга продлили сроки перекрытия улицы Первомайской между Толмачевой и Карла Липнихта до 10 сентября. На участок не пускают в том числе пешеходов. Ранее ограничения вводили с 3 по 30 августа из-за работ по строительству инженерных сетей. В этом районе продолжается возведение комплекса общественно-жилого назначения. На месте перекрытия на Первомайской установлены дорожные знаки и указатели, пишет «Комсомольская правда». Солнце спит, заявили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Уровень солнечной и геомагнитной активности сейчас находится на очень низких значениях. Прогноз полностью зеленый. Звезда спит, цитирует ученых «Москва-24». Ранее сообщалось, что сегодня, 2 сентября, в небе можно видеть Венеру рядом с яркой звездой с пикой. Пара будет видна сразу после захода солнца низко над горизонтом. Официальный доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: чуть-чуть.
1: Да-да-да, чуть-чуть. Чуть-чуть осталось ждать, чтобы заполучить билеты на футбол на матч «Урал-КамАЗ». Всю эту неделю на GMFM их и разыгрываю. Совсем скоро прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. +7 93 202 0102 5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, тогда билет твой. Итак, слушай внимательно, GMFM. Сейчас ничего прислать не нужно, когда прозвучит отмашка. Просто напоминаю.
2: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы GEM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: GEM-FM.
3: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Татьяна Буланова раскрыла, что ей не нравилось в школе. В беседе с журналистами певица вспомнила школьное время. Артистка призналась, что, несмотря на хорошую успеваемость, учеба никогда не приносила ей радости. Более того, к торжественным линейкам 1 сентября певица относилась с негативом. Школьные будни она и вовсе вспоминает как мучение над учебниками. Татьяна прокомментировала: «Все мы знаем, что грызть гранит науки – дело непростое. Я его грызла, но без особого удовольствия». При этом Буланова не отрицает важности школьного этапа в судьбе человека. По ее мнению, учеба прививает дисциплину и учит справляться с самыми разными задачами. Она дополнила: «В жизни так всегда. Приходится выполнять работу, которую не хочется выполнять. Но только таким способом можно чего-то добиться, преодолевая себя. Думаю, что многие из нас не любили школу, но все-таки одно из лучших времен в нашей жизни». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 14.30, она в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом пасмурная, плюс 16. На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 11, завтра днем 16.22, выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

Всем привет, а билеты на футбол для кого-то одного прямо сейчас на Jam FM разыгрываю. Пару билетов на матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7 932 020 102 5. Важное условие: будешь в пятом по счету и укажешь номер телефона, иначе никак. Тогда билеты твои. На правах рекламы: игра в это воскресенье, 6 сентября, в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Поддерживаем наш Урал на все 100%. Итак, присылай прямо сейчас смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7 932 020 102 5.

меня билеты на футбол. Разыгрываю на GMFM всю эту неделю. Не так давно прозвучала отмашка. Нужно было после оной прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. И важное условие — быть пятым по счету. Сегодня пятый по счету смайл футбольный и с номером телефона прилетел от Леночки. Последние цифры 85-63. Елена, поздравляю, билеты твои. На правах рекламы: игра пройдет в воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Ну а матч — Урал-КамАЗ. Поддерживаем наш Урал на все 100%. Ну а розыгрыш продолжится завтра, в четверг.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru, центр Екатеринбург-Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский призвал летающие над Россией международные авиакомпании отказаться от полетов над страной из-за дронов. Президент Путин назвал эти угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм. В Башкирии экстренно прооперировали подростка, на которого напал сверстник во время урока в школе. Его жизнь вне опасности, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. По предварительным данным, между двумя девятиклассниками произошел конфликт, в ходе ссоры один из них достал

0: Компании Т-Плюс. Ограничены подачи горячей воды в
1: дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: Джем ФМ. И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Джем ФМ.

0: Это 102.5 Джим ФМ.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина станут членами жюри в шоу «Голос дети». В столице уже стартовали съемки нового сезона музыкального проекта. В этом году зрители и участников ждут интересное нововведение. Состав звездного жюри обновится. Например, место Егора Крида займет Ваня Дмитриенко. Но самое интересное, что появится специальное двойное кресло. И его займут прекрасные Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. По словам Алексея, они с супругой безумно рады тому, что примут участие в проекте. Артист прокомментировал: «С огромным нетерпением ждем начала нового сезона. Для нас особенно ценно, что мы будем наставниками одной команды и сможем вместе делиться с ребятами опытом, накопленным за годы на сцене. Мы очень разные артисты и сможем дополнять друг друга. Будем делать все, чтобы разглядеть и раскрыть в каждом ребенке его индивидуальность». Поклонникам безумно нравится эта пара. Они считают, что с появлением супругов шоу получит новое и неповторимое дыхание. Думаю, что этот сезон я точно посмотрю. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». С бортом пасмурная, плюс 16. На завтра, четверг, 3 сентября. Синоптики пообещали перемену облачности без осадка. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 11. Завтра днем 16-22 тепла.
1: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: Немножечко снова твоего позитивчика. Всем доброе утро, большой привет. И всем смайлик. От кого, не знаю, ну, улыбка, она всегда актуальна. Притягивает, располагает. Спасибо. И тебе тоже улыбок. Удачной работы, учебы. А также большой привет своим друзьям. Друзьям Савелию и Юрию. Это от Константина прилетело. А вот Анастасию с днем рождения, терпения, сил и успехов. Это тоже без автографов. Ну, а посему всех Анастасий с днем рождения, у кого сегодня 2 сентября днюшечки. Именинники, с днем варенья.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Власти России не допустят серьезных перерывов в работе гражданской авиации благодаря работе в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, временные ограничения могут вводиться в аэропортах, поскольку приоритетом остается безопасность, но в ближайшие годы Россия с этим справится, пишет РИА Новости. Напомню, ранее Владимир Зеленский

0: покушение на убийство. Вернуть горячую воду в дома в центре Екатеринбурга обещают 4 сентября. На сайте ЕТК сообщается, что на теплосетях идут работы до 16.00 пятницы, пишет «Новый день». Накануне вечером пресс-служба ЕТК сообщила, что из-за ограничений подачи холодной воды на источники компании «Т-Плюс» ограничены подачи горячей воды в дома на Эльмаше, Верхней Пышме, микрорайонах Вокзальный, Заречный, ВИС, Юго-Западный, а также Широкая речка, центры Втор-Чермет. Между тем, накануне вечером в ряде микрорайонов Екатеринбурга пропал и холодная вода из-за технологического нарушения. В водоканале сообщили, что повреждение устранено, с вечера вода подается штатно. В Свердловской области возвращается летняя погода. Уже завтра в Екатеринбурге ожидается до плюс 25 градусов днем. К концу недели возможны небольшие дожди, сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Регион окажется под влиянием гребня антициклона, который будет смещаться в сторону Западной Сибири, пишет Урару. Сайт «Росгидромета» обещает небольшие дожди в Екатеринбурге в выходные, в остальные дни вплоть до вторника сухую погоду. Тепло сохранится, температура днем до середины следующей недели составит от плюс 22 до 25. Сегодня, 2 сентября, россияне могут наблюдать в небе Венеру рядом со звездой Спикой. Пару можно будет видеть сразу после захода Солнца низко над западным горизонтом. Венера станет третьим по яркости объектом в небе после Солнца и Луны. Спика заметно тусклее, с холодным бело-голубым оттенком, пишет московский комсомолец. Одним из главных астрономических событий сентября станет пик яркости Венеры 22 сентября. В этот день планета будет выглядеть особенно ослепительно. Для владельцев телескопов откроется удивительный вид. Венера пристанет в форме тонкого серпа, напоминающего уменьшенную копию молодой Луны. Официальный доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 16.03 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурно, плюс 16, и сверху покапывает. На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 11, завтра днем 16, 22 выше нуля.

0: почаще, побольше применять на практике. Обожать, не обижать ни в коем случае. Ну и, конечно, слушать хорошую музыку. Мэри Гу на Джем ФМ и в 100% всем хорошего начала вечера среды. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Набу и Муня, затем Келлы и Ася. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Джем ФМ. Егор Крид.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ 235-0905. 235-0905.
3: Джем ФМ. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Актриса Катя Старшова призналась, что уже была замужем и успела развестись. Звезда сериала «Папины дочки», которой сейчас на секундочку 24 года, призналась, что уже успела выйти замуж и развестись со своим супругом. Причем ее избранником стал партнер по фигурному катанию. Именно с этой сферы Катя связала свою жизнь после завершения актерской карьеры. При этом о личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Как выяснилось, брак был связан не только с романтической историей, сколько с рабочими обстоятельствами. По словам Екатерины, ей потребовался официальный штамп в паспорте для работы на круизном лайнере. Там действовали строгие правила совместного проживания членов экипажа, поэтому оформление отношений оказалось практическим решением. От всей души пожелаю Кате такого избранника, с которым точно будет раз и навсегда. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». С бортом пасмурно и плюс 16. На завтра, четверг, 3 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16:22 выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Какие слова. С романтическим настроем бахтит руке на Джим ФМ. Все не все, но у нас впереди как минимум лучшая музыка. И в том числе, конечно, Джим без правил, вечернее шоу, Миш Киселев, Яна Ефимова в течение 2 часов с тобой общаются и дарят подарки. И тема на вечер сегодняшний — твой любимый перекус в автомобиле. Ну, конечно, то, что ни марка не крушится, чтобы все быстро и эстетично происходило. Итак, какой твой любимый перекус в автомобиле? Пиши в Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, в группе Джим ФМ ВКонтакте, там пост в комментах оставляй, выбирай, как тебе удобно, можно там и там написать, ничего страшного. Как всегда, автору лучшего сообщения ребят подарят подарок. Итак, твой любимый перекус в автомобиле, вечернее шоу в 17:00, Джим без правила. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Зиверт, затем Хан и Кирилл Мойтон, ну а первым в списке Като и Джон на Джим ФМ.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: Джем ФМ. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

Вот он, шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ты слушаешь Jam FM.
2: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. В России не планируют вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. В настоящее время этот вопрос не рассматривается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в Минфине сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 000 000 рублей на один банк, сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечалось, что в безналичный оборот могут попадать деньги неизвестного происхождения. Росфинмониторинг и Минфин тогда подтвердили разработку такого документа. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» написали обращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и попросили помочь с заправкой без очередей. Гигантские очереди на АЗС ставят под угрозу спасательные операции. По словам поисковиков, они испытывали сложности все лето, но раньше с этим удавалось как-то справляться. Например, заправляться глубокой ночью в отдаленных от Екатеринбурга поселках. В последние 2 недели этот вариант не работает. Есть только 2 способа. Либо стоять по 4 часа в очереди, либо заправляться на очень дорогие.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18:39. Пришло время рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что действительно было в нашем мире. Сегодня хочется поговорить про самый длинный боксерский поединок в истории. Он проходил 6 апреля 1893 года в Новом Орлеане. И два бойца, их звали Джек Берг и Энди Боуэн. Самое интересное, это был бой за титул чемпиона Юга в легком весе. Значит, поединок завершился в ничью, так как просто невозможно было продолжать бой, потому что оба спортсмена получили достаточно серьезные травмы, а все это происходило 7 часов 19 минут, и это было 110 раундов. Чтобы вам понимать, сейчас классическая история бокса — это 12 раундов, а там было 110, я просто не представляю, потому что в какой-то момент жизни я, 4 раунда максимум могу простоять на ногах, потому что все-таки, бокс появился в моей истории с точки зрения какого-то такого кардиоспорта, но я и после четвертого-то невозможно как бы встать. А здесь 110 раундов. Кстати, длительность одного раунда 3 минуты, после чего они отдыхают и возвращаются вновь. Это что-то невероятное.
3: У меня факт про важный атрибут для снаряжения ловчей птицы. Вы 100% видели, что у сокола на глазках есть такая кожаная шапочка. Так вот, ее называют клобучком. И сейчас расскажу, для чего же она нужна. Много веков назад люди подметили такую особенность поведения птиц, что если пойманную птицу поместить в темноту, то она успокаивается, перестает метаться из стороны в сторону. Так родилась идея сделать такую шапочку, чтобы закрывать птице глаза. Сокол остро реагирует на движение, поэтому во время ожидания или перевозки может, конечно, сильно тревожиться. Так вот, клобучок ограждает его от зрительных раздражителей и помогает сохранять спокойствие. И клобучок изготавливается строго по размерам для конкретной птицы. С одной стороны, он не должен давить, натирать, словом, мешать птице, а с другой, не должен быть слишком свободным и пропускать свет через щели. Поэтому перед полетом эту шапочку снимают, и птица спокойно летит.
2: Ну и вот моменты, когда мы тоже с вами очень хотим спать, например, в дневное время суток, мы тоже можем надеть вот эту повязку на глаза, или как она правильно называется, штука
3: клобучок.
2: Для того, чтобы уснуть. Нет, это же для птицы, а я для людей. Вот эта штучка, которая закрывает глаза. Ну, чтобы вот пытаюсь вспомнить, не могу. Но все-таки, если вдруг надо поспать, вы знаете, в любое время дня и ночи, если хочешь, то обязательно это можно сделать. Один глазочек подзакрыл, все-таки маранул на 15 минут, и сразу жизнь как-то становится хороша. Ну и что, через 10 минут мы обязательно вернемся, подведем итоги, поговорим о том, что у нас было сегодня, и обязательно напомним вам про интересные моменты этого вечера.

0: Jam FM.
1: Я слушаю Jam FM.
0: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут, за окном в центре города 16 градусов тепла. Ну что, мы хотим вам сказать огромное спасибо за все эти два часа, что были здесь вместе с нами. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Мы сегодня обсуждали достаточно интересную тему, но вкусную как минимум. Какой твой любимый перекус в автомобиле? Много вариантов написали, и орехи, и вот я говорил о том, что шашлычок я ел, нормально.
3: Но победила у нас Анюта, она написала, что сейчас очередь на заправку ощущается как настоящий поход, берут с собой вкус. Сняшки вместе с семьей, когда едут в машине, стоят вот эта очередь и качают фильмы, чтобы быстрее время пролетело. Вот стояли 4.5 часа, нам она написала. Так что молодцы.
2: Ну а что не поделаешь ради того, чтобы все-таки автомобиль действительно выполнял свою функцию для того, для чего он покупался. Также пригласили вас сегодня в некоторые места. Я, например, пригласил на Терминатор вас на языке оригинала, но там будут русские субтитры. Пройдет, если что, в Ельцин-центре. Но там через 4 минуты начало, ну, вдруг вы там?
3: А я рассказала о лекции, которую сейчас уже, она уже вовсю идет в парке Маяковского на лесной сцене. Там нутрициолог все расскажет про нашу лимфатическую систему.
2: Ну и, кстати, мы хотим вам пожелать, конечно, отличного вечера. Яна никуда не уходит. В середине следующего часа у нее будут свежие истории. Что она подготовила на этот раз, мы узнаем ровно в середине следующего часа. Ну и напоследок хочется сказать, что мне сегодня было с вами хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Российское генконсульство в Анталии держит на контроле вопрос об отмене рейсов турецкого лоукостера «Пегасус», сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство. Россиянам, которые не смогли улететь из-за отмен, при необходимости предоставят отели и питание. Ранее авиакомпания «Пегасус» отменила ряд рейсов между городами Турции и России по техническим и оперативным причинам. Это цитата. Несколько рейсов между Стамбулом и Москвой отменили также турецкие авиалинии. Вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится полностью опасным и де-факто будет закрываться для гражданской авиации из-за активности украинских беспилотников. Он призвал международные авиакомпании, летающие в Россию, учитывать риски, передает ТАСС. Горячую воду вернули в часть районов Екатеринбурга. Как пишет Е1, энергетики восстановили горячее водоснабжение в центре, Кировском районе, на широкой речке, в юго-западном микрорайоне. В остальных районах хотят вернуть воду в четверг до полудня. В компании Т-Плюс объяснили, что после заполнения сетей за подачу горячей воды в дома отвечают уже их управляющие организации. Если воды все еще нет, советуют обращаться в свою УК или товарищество собственников жилья. В автобус-городке собралась пробка из трамваев. Движение трамваев на пересечении улиц Блюхера и Гагарина встало из-за аварии. Водитель легкового автомобиля врезался в вагон, работающий по маршруту номер 18. По словам очевидцев, стоят трамваи в сторону Уральской, Блюхера, в сторону Ленина едут. Как сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга, задержано движение трамваев номер 4, 12, 18 и 23 в направлении остановки Блюхера. На дороге собралась пробка. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября. Поучаствовать можно бесплатно. Регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований. Но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. По всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака – Trago Xient и свою эмблему. Об этом сообщает газета.ру. Регистрация товарных знаков дает компании право продавать в стране самые разные товары – от машин и самолетов до колясок, мебели и домиков для животных, сообщают телеграм-каналы. Доллар – 86,75, евро – 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Центр Екатеринбург-Юг.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Татьяна Буланова раскрыла, что ей не нравилось в школе. В беседе с журналистами певица вспомнила школьное время. Артистка призналась, что, несмотря на хорошую успеваемость, учеба никогда не приносила ей радости. Более того, к торжественным линейкам 1 сентября певица относилась с негативом. Школьные будни она и вовсе вспоминает как мучение над учебниками. Татьяна прокомментировала: «Все мы знаем, что грызть гранит науки – дело непростое. Я его грызла, но без особого удовольствия». При этом Буланова не отрицает важности школьного этапа в судьбе человека. По ее мнению, учеба прививает дисциплину и учит справляться с самыми разными задачами. Она дополнила: «В жизни так всегда. Приходится выполнять работу, которую не хочется выполнять. Но только таким способом можно чего-то добиться, преодолевая себя. Думаю, что многие из нас не любили школу, но все-таки одно из лучших времен в нашей жизни». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 11, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске при Лесковом Туринской асбесте тоже переменная без осадков до плюс 21.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер в переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 16-22, выше нуля. Также завтра в Рижере, в Дье тоже переменная без осадков, до плюс 21. В Краснотуринске до плюс 20, переменная, возможен дождь.

супер-диджей.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 11, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прилесковом, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 21.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Актриса Катя Старшова призналась, что уже была замужем и успела развестись. Звезда сериала «Папины дочки», которой сейчас на секундочку 24 года, призналась, что уже успела выйти замуж и развестись со своим супругом. Причем ее избранником стал партнер по фигурному катанию. Именно с этой сферы Катя связала свою жизнь после завершения актерской карьеры. При этом о личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Как выяснилось, брак был связан не только с романтической историей, сколько с рабочими обстоятельствами. По словам Екатерины, ей потребовался официальный штамп в паспорте для работы на круизном лайнере. Там действовали строгие правила совместного проживания членов экипажа, поэтому оформление отношений оказалось практическим решением. От всей души пожелаю Кате такого избранника, с которым точно будет раз и навсегда. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 3 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер в переменных направлений, слабый, ночью до плюс 11, завтра днем 16-22, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Иду ко дну.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam. Jam FM.
3: Jam FM.
4: Jam.
3: Jam.
4: Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.